0: Euroradio.fm.
1: Showbiz.
2: На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Выступ гурта Кэтсай стаў адным з галоўных момантаў цырымоніі American Music Awards у Лас-Вегасе. Калектыў прадставіў каляровы і дынамічны нумар з песняй «Pinky Up», яркую тэатральную пастаноўку ў стылі гіпер-поп і ADM. Выступленне прайшло ў дэкарацыях імправізаванай шайнай прасторы, дзе ўсё было выканана ў ружовых колерах, а ўдзельніцы гурта з'явіліся на сцэне з вялікім ружовым плюшавым мядзведзем. Неўзабаве пасля выступу Кэтсай атрымалі ўзнагароду як лепшы новы артыст. У сваёй прамове удзельніцы падзякавалі фанатам і адзначылі, што для іх важна прадстаўляць разнастайнасць і культурную ідэнтычнасць. Актрыса і тэлезорка Ліза Рына заявіла, што не падтрымлівае ўдзел рэаліці-зоркі Спенсера Прата ў выбарах мэра Лос-Анджэлеса. Сваё меркаванне яна выказала на чырвонай дарожцы American Music Awards у Лас-Вегасе ў размове з журналістамі. Рына адзначыла, што пакуль не вызначылася з падтрымкай у выбарах, але выступіла супраць таго, каб у палітыку ішлі прадстаўнікі рэаліці-тэлебачання. Яна падкрэсліла, што гэта ўжо праходзілі, згадаў прыклад Дональда Трампа, чый палітычны рост пачаўся пасля ўдзелу ў шоу «The Apprentice». Ліза Рына найбольш вядомая па ролі Білі Рэджерс у серыялі «Мелроз Плейс», а таксама як адна з удзельніц мыльнай оперы «Дні нашага жыцця». Акрамя таго, яна здымалася ў рэаліці-шоу «Сапраўдная хатняя гаспадыня Беверлі-Хілз». Актрыса дадала, што Лос-Анджэлесу патрэбны кіраўнік з палітычным досведам, а не чарговая тэлезорка, і адзначыла, што горад павінен выбіраць сярод кандыдатаў з рэальным досведам кіравання. У Злучаных Штатах ва ўзросце 95 гадоў памёр легендарны джазавы музыка Соні Ролінс, адзін з самых уплывовых тэнравых саксафаністаў у гісторыі джаза. Пра смерць артыста паведаміла яго сям'я. Ролінс стаў вядомым яшчэ ў 50-х гадах мінулага стагоддзя і лічыўся адным з галоўных наватараў джазу нароўні з Джонам Колтрэйнам. Ён стварыў такія знакамітыя кампазіцыі, як «Колео» і «Доксі», а за сваю кар'еру атрымаў прэмію «Грэмі» за ўнёсак у музыку, нацыянальны медаль мастацтва ў Злучаных Штатаў і ўзнагароду «Кеннеді Цэнтр Аўнорс». Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
3: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Успышка хантавіруса і трывожная сітуацыя з ліхаманкай Эбола – праблемы, якія яшчэ да нядаўняга часу падаваліся беларусам зусім далёкімі.
4: Спецыялісты адзначаюць, што праз глабальнае пацяпленне клімату інфекцыі, якія раней былі ўласцівыя субтропікам, паволі перабіраюцца ў нашыя ўмераныя шыроты.
3: Як менавіта апошнія успышкі паўднёвых хваробаў звязаныя са змяненнем клімату і ці варта ўжо непакоіцца беларусам?
4: На гэтае пытанне адказала кандыдатка геаграфічных навук, экспертка па пытаннях клімату з альянсу «Зялёная Беларусь» Ганна Скрыган.
3: Паслухаем.
5: Во-первых, пацяпленне клімата вызывает изменения, так сказать, ареалов обитания всех патогенных микроорганизмов. То есть это Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что из-за потепления климата смещаются к северу не только природные зоны, но и за ними идут возбудители инфекционных заболеваний. И по всем прогнозам Всемирной организации здравоохранения будет рост таких инфекционных заболеваний в нетипичных для этого широтах, да, то есть то, что те инфекции, которые раньше были характерны для субтропиков, они начнут появляться у нас в умеренных широтах. Ну, потому что здесь стало теплее. ВОЗ все время это обозначало как проблему, потому что у нас жителей нету к этим патогенам какого-то иммунитета, потому что мы никогда только в поездках сталкивались с этими. И, конечно, это можно решить проблему с помощью вакцинации. И, но опять-таки это упирается в вопрос денег. То есть богатые страны могут изменения распространения инфекционных заболеваний каким-то или там паразитарных заболеваний, которые связаны с какими-то паразитами, которых раньше у нас вообще не было ни под каким предлогом, могут это как-то скоординировать, уменьшить и так далее. А вот там, где нельзя будет финансово позволить себе вот эту тотальную вакцинацию, в тех странах будут, в бедных странах, соответственно, будут проблемы. Это первый аспект. Второй аспект – изменяется активность тех паразитов и инфекций, которые у нас уже есть. Вот возьмем тех же клещей, которые из-за того, что климат теплеет, они становятся активными чуть ли не в течение года. И так как зимы теплые, нет морозов, то есть, в принципе, уменьшение популяции за счет там, того, что кто-то из них не доживает до весны, не происходит. То есть второй аспект – это вспышки уже имеющихся инфекционных заболеваний на данной территории, которые связаны, что все вот эти вредные организмы, все инфекции любят, чтобы было тепло и влажно. И вот с потеплением климата они как раз такой вот момент у себя получают. Это второй аспект. Третий аспект, который может быть связан с изменением климата, это высвобождение законсервированных микроорганизмов. Имеется в виду, что если начинается интенсивное таяние ледников или интенсивное таяние вечной мерзлоты, то наружу могут выходить и оттаивать те микроорганизмы, которые там заключены. Но они могут быть по своему свойству, характеристикам быть, собственно, безвредными изначально, но опять-таки, так как мы с ними не соприкасались там, в течение нескольких тысяч лет, у нас может не быть к ним иммунитета, и это может представлять собой проблему. Такие статьи публиковались на предмет исследования ледникового керна в Антарктиде уже сколько-то лет тому, да, потому что там было интересно посмотреть на эту жизнь во льду и подо льдом. Были обнаружены микроорганизмы, и уже при начальных стадиях исследования, уже, наверное, порядочно, там, больше 10 лет назад, была зафиксирована вот такая возможность превращения их в потенциальные угрозы инфекционных заболеваний для современного человечества из-за того, что мы с ними давно не соприкасались, а их в другой среде и не было. Ну и четвертый аспект, который бы я обозначила, это специфик распространения пандемии, связанного в том числе со спецификой коммуникации и жизни современного человечества. То есть совершенно недавно я прочитала статью о том, это исследование ковида, и оказалось, что Испания, изоляция тотальная, в отличие от Белоруссии, и оказалось, что 15 человек в одном доме заразились из-за вентиляции, да, то есть у них была вот такая общая вентиляция вертикальная в ваннах, такая же, как и у нас. И если до ковида думали, что это невозможно, то вот этот вот случай доказал, что это в принципе вероятно. И примерно по той же причине возникают проблемы легионеров и проблемы вот с вирусами на круизных лайнерах и вообще в таких замкнутых пространствах. И так и в больнице такое тоже бывает, когда патоген попадает в систему вентиляции и быстро разносится в сообществе, а сообщество замкнуто, ни с самолета, там, ни с корабля некуда деться, и практически все сразу, даже соблюдая какой-то гигиенический режим, но все находятся под каким-то риском. То есть, ну и пандемия ковида тоже показала, что организовать вот это вот тотальное ограничение, тотальный такой локдаун, возможно, ну это просто вот это тогда должно стать все буквально, да? Вот, то есть самолеты не летать, люди из дома не выходить, при этом там еще, вот еще теперь добавим, что делать с вентиляцией. То есть это четвертый фактор, то есть ритм и способ жизни современного человечества, который позволяет микроорганизмов и пандемии распространяться очень быстро.
4: Якія хваробы чакаюць беларусаў?
3: Адказвае Ганна Скрыган.
5: Беларусь – это часть центрально-восточной Европы, и эта часть вместе со странами Балтии, вместе с Польшей, на континентальной Европе самый быстрый рост среднегодовой температуры. То есть это регион, который теплеет быстрее всего по сравнению с остальной Европой. То есть скорости вообще сопоставимы с Арктикой. То есть вот это наше срединное центральное положение в Европе нас на самом деле не спасает. Второе, что следует отметить, что в Беларуси фиксируются уже необычные паразитарные инфекционные заболевания. И если они раньше были связаны с тем, что человек съездил и неудачно отдохнул, например, посидев на песочке без защиты, на песочке там в Индии, к нему залез какой-нибудь паразит, и притом поэтому ему пришлось спасать, вот, то сейчас этими заболеваниями, слава богу, их только там какие-то считанные случаи, но их уже можно, вот эти непривычные паразитарные инфекционные заболевания, непривычные с точки зрения, не характерные для Беларуси, можно получить и в Беларуси тоже. То есть на самом деле нам скоро надо будет себя вести так же осторожно, как мы себя ведем осторожно на отдыхе в экзотических странах. Там не пить сырую воду, там не садиться там, или на пляж без покрывала, или на песочек, или еще там что-то. То есть вот таким вот образом. То, что происходит с клещами, я думаю, что уже все белорусы заметили. То есть еще травы толком нету, а клещи уже есть. Они активизировались, и отмечается в Беларуси, что они практически полный год активны. И связано это в том числе с тем, что теплые зимы, и вот они, если раньше было каких-то два пика, там весной и осенью, то теперь клещи активны постоянно. И это тоже вот последствия такого климатического изменения. Что еще? Появилось очень много вредителей сельскохозяйственных, которые раньше были нехарактерны, и лесные вредители. Например, вот эта вот каштановая мушка, которая у нас раньше и не было, но которая безжалостно съедала каштаны в Киеве, теперь стала нашим привычным спутником в городах и тоже оказывает свое вот такое вот негативное воздействие на зеленое насаждение города. Ну и как приспосабливаться, то есть если мы говорим о каком-то личном уровне человека, то скоро мы столкнемся с необходимостью

0: Таксама гэта раніца, беларуская радыёрацыя. Мы працягваем наш эфір. Перамены ва Украіне адбыліся. Раней іх толькі дэкларавалі, цяпер паказалі гэтыя дэкларацыі на практыцы. Сярод Ціхановскай Уладзімір Зялэнскі напярэдадні сустракаліся ў Кіеве на павестцы як палітычныя пытанні, так і вельмі асабістыя праблемы беларусаў, якія застаюцца на тэрыторыі Украіны. У палітычным плане візіт Ціхановскай у Кіеў гэта дэманстрацыя выразнага пасылу, каментуе палітычны аналітык Валерий Карбалевич.
1: Першые годы с початку войны политика Киева грунтовалась на тым, каб не провоковать, не злить Лукашенко, каб не подштурхнуть его до больше активного удела в Беларуси в войне. Тому до контактов с оппозицией белорусской ставились осторожно. Если полгода тому ситуация поменялась, Украина начала, можно сказать, таки политичный наступ супроти режиму Лукашенко, и он становится все больше активным. Я бы сказал, отбывается такая психологичная атака на официальный Минск. Гучат нават погрозы с боку и Зеленского, и інших официальных особ. И вот в рамках такой новой политики относно Беларуси и стал вот этот контакт с Светланой Тихановской, с ейным офисом, запрошение в Киев. Теперь прием в высшем уровне. Это означает, что Киев начал новую гульню на белорусском керунку, з'явилась стратегия в рэшце рэш, з'явилась вогуле политика относно Беларуси, и вот в рамках такой новой политики стався этот визит.
2: Вы кажете, вогуле такая больше агрессивная политика, так, Киева относно официального Минска, где сидит Александр Лукашенко, а это в связи с чем связано? Бо, сапраўды, ранее яны дзейнічалі по принципу не злывать Александра Лукашенко. Про эту агрессивность, от якого моменту мы можем говорить, и что привело Украину для того, как, скажем так, поменять свою позицию, как вы думаете?
1: От якого моменту можно лечить здесь из снежня минулого года, коли Зеленский поговорил по видеосовязи с политзневоленными, яких вывезли тогда с территории Беларуси во Украину. Потом у студени была встреча Зеленского с Тихановской, было запрошение официальное у Киева. Потом, после этого, риторика Киева становилась все больше активной. Теперь она уже набыла такую кульминацию. Чому такой поворот отбылся? Украина отчула свою силу. Отчула то, что теперь Александр Лукашенко на Урате захочет ввязываться в войну с уликом того, как активно действуют украинские дроны на всей европейской части России. Коли в России яны лётаюць и бомбят перапрацоўчыя заводы, то в Беларуси тут увогуле это зрабіць лёгка. Яны бліжэй, и супрацьпаветраная оборона у Беларуси не такая, как у России, меньше. И Лукашенко это так само разумеет. Тому Украина начала дзейнічаць с позиции силы. Но магчыма, что в Беларуси она убачила некое такое слабое звено в этом хаурусе Беларуси и России. Ну и тому как бы и сама дзейнічае больше активно, и подключая до этой активности и своих союзников в Европе. И отчулилось это телефонование президента Франции Макрона с попереджением Лукашенко. Иншие активные деяния, в приватности, вот это визит с Тихановской, якую примали у Киеве, ну, как представника белорусского народа. И просто как представника демократичных сил Беларуси. А фактично с ее разговаривали как представника белорусского народ. Во всяким разе, такие нюансы дипломатичные гучали подчас этих перамог.
2: А як вы оцениваете вот этот жарцик политичный Владимира Зеленского, який сказал, а Лукашенко казал про то, что треба поговорить с президентом Украины и Беларуси, и, коли ласка, я витаю Светлану Тихановскую, мы тут с ее размовляем. Ну, это так само у рамках вот этой такой большей смелости украинского лидера?
1: Так, менавито, это жарт, але, как ведомо, в каждом жарте только и доля жарта. С Цыгіба, міністр замежных справ, падкрэсліваў, што Украіна выразна адрознівае рэжым і народ Беларусі, і што Лукашэнка не прадстаўляе Беларусь. Таму Ціхановскую запрасілі, каб пагаварыць з ёй па ўсіх пытаннях, якія тычацца Беларусі. Вось гэта даволі такая выразная падкрэсліванне таго, у якім статусе Украіна бачыць Ціхановскую. Гэта нават больш радыкальная пазіцыя, чым тая, якую займаюць цяпер урады еўрапейскіх краін у дачыненні Ціхановскай.
0: Офіцій делегації демократичних сил у Білорусі в Україну триває з 25 травня. Раніше делегація вшанувала пам'ять білорусів, які загинули за Україну. Навідала Чорнобильську АЕС, зустрікалася з міністром заміжних справ України.
3: Раніця з рацією.

0: 18:00 у Беларусі, 7:20 гадзіння паказваюць у Польшчы. Мы закранаем чарговую тэму, дакладней чарговае пытанне, яно таксама эканамічнае. Пытанне такое: чаму беларускі лён цяжэй стала вырошчваць? Адказ глабальны, на каго ўплываюць змены клімату. Лета гарачэй, больш сухое, беларускі лён не любіць такое надвор'е. Ці задаваліся вы пытаннем, пра якое глабальнае пацяпленне звычайна кажуць кліматолагі, калі на вуліцы то цёпла, то холадна. Пра гэта далей гутарам з Ганнай Скрыганам, кандыдатам геаграфічных навук, адмыслоўцам, кліматолагам. Тут і пра лён, і пра тое, якія змены ў клімаце ўжо зараз мы адчуваем.
1: Што мы наблюдаем в последнія годы? Што даже если погода прохладная, осадков нет. Вот эта вот весна, она тоже была такая, какая была. Но ведь недобор по осадкам уже произошел. Гидрологи посчитали, для территории Польши уже не добрали 75%. Было много снега, была хорошая зима, была надежда на воду в реках. То есть еще май, еще ничего не началось, а уже всерьез поднимаются разговоры о гидрологической засухе и о том, что это большая проблема. Это касается западной части Беларуси тоже. То, что реки Беларуси тоже имеют необычно низкий уровень воды, было отмечено на всех уровнях и даже президентом в прошлом году. То есть это действительно проблема. При этом июнь обещают прохладным. Вот это связано тоже с тем, какие воздушные массы и с какими характеристиками они приходят. То есть они уже не такие. Еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся, это смерчи. Конечно, мы не дождемся таких типичных торнадо, как в Америке, но из-за того, что погода меняется быстро, это значит, приходят воздушные массы с другими характеристиками. Они не постепенно перемещают то, что было раньше, а сразу и резко. И вот эти воздушные массы с разными характеристиками вступают в контакт между собой. Именно это является причиной образования локальных смерчей и шквалистых усилений ветра. Понятно, что это все носит очень локальный характер. Расстояние, которое смерч проходит, оно редко превышает там пару километров, то есть это исчисляется сотнями метров. И ширина этой полосы прохождения тоже не широкая. Но предсказать конкретное место, где это пройдет, ну то есть я имею в виду то, что хотят услышать люди, что вот это случится там с 9 утра до 10 утра в районе деревни там, ну скажем, Антоновка или еще какая-нибудь, и что будьте готовы защитить свои там теплицы, урожаи. К сожалению, вот до такой степени детализации мы предсказать появление этих неблагоприятных погодных явлений не можем. Именно поэтому они и являются неблагоприятными.
2: Ну да, і яшчэ ж такія рэчы ўплываюць на штодзённае жыццё і на эканоміку людзей. Вось пра што я тут думаю? Так, умоўна кажучы, будзе гарачэй, трэба будзе выкарыстоўваць кандыцыянеры, адпаведна, гэтыя кандыцыянеры бяруць электрычнасць, больш выдаткаў, ну і адпаведна, меншы, умоўна кажучы, бюджэт гадавы чалавека кожнага.
1: Да, вы абсалютна правы. Сначала, когда было потепление климата для наших широт, для умеренных широт, где основной расход топливных ресурсов идёт на отопление, то была такая мысль, что сократится отопительный период, уменьшится расчетная температура, это позволит сберегать энергоресурсы. Однако оказалось, что это обманчивое представление, что это сработает пару лет, а потом из-за того, что будет жаркая очень погода, людям потребуются кондиционеры. Кондиционеры работают на электричестве, электричество вырабатывается на тех же теплоэлектростанциях. То есть, во-первых, мы совершенно не сэкономим на использовании топлива и не сократим выбросы парниковых газов. А во-вторых, это действительно почти круглосуточная работа, это дополнительные выдатки, то есть это дополнительные расходы конкретного каждого домохозяйства. Это первое. А вот второе, на что бы я хотела обратить внимание, что на самом деле вот те культуры сельхозхозяйственные, которые мы привыкли выращивать, они тоже имеют ограничения по температурным показателям, то есть для них характерны температурные оптимумы. И это уже очевидно для льна, например. Например, да, который любит прохладное лето, прохладную погоду, и все уже знают, что ареал выращивания льна приходится смещать далеко на север к Беларуси, и это вообще не гарантирует урожаев. Но вот недавно я сама узнала, что и клубника, наша любимая клубника, она тоже имеет ограничения температурные. При высокой температуре температуре, снижается ее урожайность, и есть совет ее обрабатывать каолином, который вот позволяет уменьшить этот температурный шок, повысить урожайность. То есть на самом деле вот это изменение погоды требует вот такой постоянного режима погоды летнего, то есть то, что климатом называют, требует изменения нашего образа жизни во всех сферах, не только в энергетике, не только быть осторожным и беречь себя, я имею в виду о здоровье в жаркие волны жары, ну и вообще всего того, чем мы привыкли заниматься летом.
2: Только негативные такие наступства, скажем так, изменения климата несут, и можем нечто позитивное знайти. Ну, не веду, меньше одень не треба куплять себе на лето.
1: Но не на самом там... деле, не на лето. На самом деле, больше всего теплеет климат зимой. В этом году, когда установилась холодная погода, я разговариваю с людьми, они сказали, да вроде так, это ж нормально, и снег, и наконец-то зима как зима. Он говорит, ты знаешь, у меня уже давно нету куртки теплой. Какой мне смысл покупать? Хорошо, что вот я катаюсь на лыжах, и есть вот какую-то спортивную лыжную.
2: Альбо боты так само часами бывает такое, что боты мы не рыхтуем, но уже зимовые такие.
1: Да. Я согласна, и вот это же шутка шутками, но это одна из причин, почему нужно переезжать в теплый климат, что у тебя резко сокращаются расходы на одежду, потому что зимняя одежда, она требует расходов. В сельском хозяйстве можно посмотреть о том, что если мы удачно адаптируемся, то мы можем выращивать другие культуры. Конечно, очень жалко нашей национальной культуры льна, но, с другой стороны, Беларуси никогда не удавалось выращивать качественные твердые сорта пшеницы. Теперь у нас появляется такой шанс. Мы можем увеличивать посадки других культур и так далее. То есть какие-то моменты действительно есть.
0: І таксама па дадзеных сусветнай метэаралагічнай арганізацыі перыяд з 2015 па 2025 гады афіцыйна прызнаныя самымі спякотнымі 11 гадамі ў гісторыі назіранняў. Наперадзе лета 2026 года сіноптыкі таксама кажуць, што яно будзе дастаткова гарачым, асабліва ліпень ды жнівень.
3: Радыё Рацыя.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: І так само далі протягуємо наш ефір. Зараз 10 хвилин залишається до 9 в Білорусі, до 8 у Польщі. Купалля, підтримка політв'язнів, супраця з білоруськими діаспорами у інших країнах. Такі теми номер один зараз залишаються для представників білоруської супольності у Італії. Усі подробізності нам розповідає Катерина Бранське.
2: На даний момент у нас готовятся некоторые культурные проекты, также, как насчет, например, Купали, в основном, и также и другие мероприятия, которые обсуждаются, но пока что ничего еще не известно, когда это все будет.
3: А на чем полягают эти встречи белорусов зараз в вашей стране? Как выглядят эти неформальные встречи?
2: Ну, в основном мы обсуждаем онлайн или через какие-то другие соцсети, поскольку мы не все вместе. Находимся в разных городах, очень даже далеко. Поэтому в основном общаемся через и встречаемся через онлайн, как Zoom.
3: Коли мы кажем про встречи, то кто до вас доезжает? Есть такие тематичные, культурнические, политичные, может, акции ладите?
2: Приезжают и белорусские люди. Вот, например, мы раньше открыли в Флоренции Шедлер и центр для культурных мероприятий. И в этом участвовала даже Светлана Тихановская в открытии. А также в нем участвовали даже политические силы, как, например, Пина Пичерно, которая возглавляет вице-президента Европейского парламента. Также Марко Ломбарди, сенатор итальянский. Поэтому есть и итальянские гости, также и белорусские. Был еще один историк, я вот не помню имя, забыла, сейчас мне не приходит в голову, где он презентовал свою книгу именно в этом центре, которая открылась недавно.
3: И чьи доезжают до вас так само представники с инших белорусских диаспор?
2: Но об этом больше знает представительница нашей ассоциации Юлия Юхно, поскольку она этим занимается. Ну да, приезжают. Например, вот этот Шетлер, который мы открыли, мы не только приглашаем людей,

Дай пусти и не покину те мри, я тобі веру. Задовольнення ніколи не буде, тільки наперед. Шальоные нервы, маневры, якія манеры. Прошу без правил, не выношу фейку на папери. И мы станем чистыми думками, непохисными в устнами. Гранатся один одного, отдаться мгненью. Без аніякого бруду, мы будем прозристыми. Одной чуз дымится.

РСП, разбитое сердце пацана на хвалях белорусского радио рация. Ну а я обоцал рассказать, что чекая Беларусь ближайшими днями у плане надворья. Так вось, поводле синоптиков, вось завтра и послезавтра, 28 и 29 травня, на умовах надворья у Беларуси одобьется уплыв фронтальных поделов и холодных поветренных масс с полночи Европы. Чекается похмурное с прояснениями надворья. У четвер 28 травня на большей части территории Беларуси дожди, ветер полночно-заходний порывистый, ночью местами, а днем у многих районах моцный порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 3 до 9, а максимальная днем от 10 до 17 тепла. По полудневым заходе Беларуси местами до плюс 19. У пятницу 29 травня на большей части территории краины короткочасовые дожди, ветер полночно-заходний порывистый, ночью местами по полночным заходе, а днем у многих районах моцный порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 2 до 8, а максимальная днем от 9 по полночи до 19 тепла по полдневым заходе республики.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Россия может повторить массированный удар по Украине простый день. На реабилитацию Александра Меленкевича за сутки собрали 2/3 от необходимой суммы. Кристина Тимановская будет вести спортовую рубрику на Белсате.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия назапашивая баллистичные ракеты и может повторить массированный удар уже прикладно простый день, заявил украинский войсковый эксперт и генерал-лейтенант Игорь Романенко. По водле гонных слов, Россия повеличивая долю баллистичных ракет у атаках, користаючись недохопом на Украине супротьбаллистичных ракет для супротьповетренной обороны. Так само Романенко заявил, что по водле оценок украинской и заходней разведок у России зараз может быть до 10 орешников. Россия спробует взмоцнить тиск на Украину и ее союзников про демонстрацию ядерного потенциала, пишет BBC. Поводле заходних аналитиков, у опошний час у гэты контекст уключаліся сумесное с Беларусью вучэнне стратегічных ядерных сил, выпрабаванне міжконтинентальной ракеты «Сармат», а так само поведомление про выкарыстанне баллистичной ракеты «Арешник». У отказ, як стверджають эксперты, Украина

0: Украинская радиорация.
1: Отказность лежить на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, стенкнутся, заховывая связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки. Радио.

Россия может рыхтовать удары по Заходней Украине с территории Беларуси. В Киеве осудили решение допустить белорусских гимнастов до удела в международных спаборництвах. Чакаются змены у раскладе на чыгуначной линии Менск-Берасте. Про это да про иншее, вось уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Анжалика Ляльковская.

0: Як ставіліся да так званых жоўтабірачнікаў у калёнях? Ці трэба дараваць сваім катам і тым, хто чыніў іншае злачынства ў дачыненні да палітвязняў? Ці варта надалей ціснуць санкцыямі на рэжым Лукашэнкі? На гэтае пытанне адказаў былы палітвязень Кірыла Казей, які адседзеў 5 гадоў зняволення па 4 артыкулах за ўдзел у акцыях пратэсту. Яго дэпартавалі ў Літву 19 сакавіка гэтага году. Паразмаўляла з былым палітычным зняволеным Тацяна Смоткіна.
1: Ці падтрымліваеце вось Алесі Бляска, які сказаў, што трэба ўсё ж такі санкцыі, каб надалей былі, каб вось выпускалі палітзняволеных?
2: Слова Алесі Бляска, конечно же, имеют как бы свой смысл, да, то есть получается, учитывая, что сейчас идет какая-то торговля, и политзаключенных выпускают на самом деле именно из-за того, что снимают какие-то санкции, то получается, вроде как, да, санкции были необходимы для того, чтобы это началось. С другой стороны, сложно, мы не можем сказать, как бы было бы, если бы санкции вообще никто не вводил, может быть, эта ситуация бы вообще бы в принципе закончилась. Но мы имеем сейчас то, что есть, и реально как бы идет именно торговля. Благодаря Трампу вводили санкции, да, который был предыдущий президент Америки. То есть как бы при нем политических заключенных в принципе не выпускали, да. Выпускают сейчас при Трампе, который вроде как снимает санкции. Как бы получается, что направление правильное, Олесь Беляцкий говорит, в его словах получается правда. То есть необходимо давить для того, чтобы все это закончилось. То, что ребята говорили, конечно же, все 5 лет сидел в тюрьме. То есть, естественно, все, что они рассказывают, как бы и про давление, и про там эту систему там наказаний, и про солидарность между политзаключенными, и про некоторых людей, которые работают в системе. Одни, которые очень так предвзято относятся к политзаключенным, то есть, как будто это личный враг. Другие, которые реально понимают, что происходит, то есть, не хотят в этом участвовать. Зависит даже где-то там как бы, ну, чувствуешь с их стороны сочувствие и отказ, в принципе, выполнять какое-то давление. Ну, либо просто как бы равнодушие, то есть, ну, то есть в любом случае в этой системе должны работать люди, которые, ну, эта система, скажем так, исполнения наказания, да, то есть в любом случае там сидят как бы преступники, за ними кто-то должен как бы присматривать, то есть и все уволиться не могут, то есть и те сотрудники, которые не делают разницы между политическими и неполитическими, вот вас прислали сюда, мое дело смотреть, чтобы с вами было все в порядке, чтобы вы там какой-то там режим соблюдали, но они не делают различия между тем, как бы политически, неполитически, то есть просто они не хотят его видеть, то есть не преследуют, скажем так, тебя за то, почему ты сюда попал. Это тоже как бы большое дело, потому что когда ты видишь, когда преследуют люди такие конкретно, когда предвзято относятся, то ты понимаешь, что лучше пускай относятся ко мне как к обычному заключенному, да, чем как к политическому заключенному. По крайней мере, будет спокойнее сидеть.
1: Господар Павел рассказал, что желтые бирки, обозначали все золотые такие квиток. У вас як до этого стать?
2: Ну, да. Естественно, между собой так и говорили. Особенно, когда начали выпускать, все говорили, о, видите, как бы сейчас типа вам будет круто. Естественно, пока, допустим, тот же там 21-22 год, да, когда это все было, скажем так, обострение такое, то есть там были такие разные волны, то там немножко отпустит, то немножко как бы сильнее начинают давить, то, естественно, желтая бирка, она не была, скажем так, чем-то, то есть никто не завидовал, и никто с белой биркой не говорил, что типа, о, мне бы там желтую бирку, да, понятное дело. Но в итоге, да, в итоге, естественно, люди, которые с желтой биркой, они все-таки в колонии отличаются как бы от обычных заключенных. То есть, если взять так в процентное соотношение, то там больше людей образованных, то есть, которые в жизни как бы чего-то добились. Ну и, в принципе, это люди, которые на самом деле не совершили преступления. Хотя люди с белой биркой тоже очень часто сидят за то, за что, по сути, людей в такие места отправлять вовсе нельзя, да? То есть, и там тоже среди них есть там и образованные, там и умные просто люди, вот, и со здравым смыслом и так далее. Но среди желтых, конечно же, да. То есть, можно однозначно сказать, и это понимают многие, что, ну, скажем так, элита колонии. То есть, если бы людей с желтой биркой каким-то образом, там, допустим, вот так вот начали допускать до какого-то там наведения порядка в колонии, да, ну, это, конечно, если сложно представить, то, наверное, это привело бы к чему-то лучшему. Вот этот исправ процесс именно реальных преступников, он бы пошел бы, скажем так, в лучшую сторону.
1: Вот такая довольно интересная история. Я читала, что вам были подкинувши там пуховку, и пусть господар Павел сказал про то, что треба пробачить. И он, конечно, верник, это зрозумело. Як вы ставитесь до того? Треба пробачать, и все ж таки треба, как у себя покарание свое понесли.
2: Ну, я так скажу, что из двух зол выбирают меньше. Так сказать, что абсолютно все должны пройти через какое-то там наказание, наказания, наверное, нет, потому что люди там по-разному относятся. То есть надо смотреть, кто на самом деле, скажем, ну, то есть невозможно будет там прямо там всех там очень жестоко и так далее. То есть я считаю, что какой-то процесс вот этого, скажем так, амнистии по этим преступлениям он должен быть, но в любом случае должны быть и какие-то разборы каких-то там наиболее громких дел, по результатам которых, допустим, кто-то там выслуживаясь, там реально очень сильно, скажем так, нарушил даже просто действующий закон. То есть просто даже по закону тому, который было, на который закрывают сейчас глаза, когда они там арестовывают, когда там они там дела возбуждают. Конечно же, самые громкие преступления должны люди понести наказание однозначно, иначе для будущих поколений не будет примера того, как нельзя делать. Ну а в принципе, я не говорю про свой случай отдельно, но много кого нужно будет простить за какие-то, скажем так, относительно других мелкие показания. Ну, то есть это должно быть публично, то есть вот человек, он тоже как бы был виноват в этом, в этом, в этом. Но так как он признал, так как он согласился с тем, что как бы он был неправ, да, и так как его вина относительно других маленькая, то есть как бы мы его не привлекаем в дальнейшем.
0: Это было меркаванне Кирилы Казея. Тым часам іншага палітвязня былога, які зараз жыве ў Вільні, Ілю Міронава, у Беларусі абвесцілі ў вышук. Гутарка з ім праз 3 хвіліны.

0: Працягнем тэму палітвязняў. На чым палягае цяпер дапамога былым палітычным зняволеным, якія знаходзяцца ў замежжы, якія спосабы застаюцца дзейснымі і эфектыўнымі, дзе шукаць рэсурсы, ці ёсць яны ўвогуле. Адказ на такія пытанні шукала былая палітычная зняволеная, якая цяпер жыве ў Польшчы, Святлана Барановская.
1: Вы знаете, тут вот я бы разделила те люди, которые оказываются здесь, и те люди, которые на данный момент, когда выходят, остаются в Беларуси. Потому что, к сожалению, то, что в Беларуси, даже вот лично я хотела бы знать и понимаю, что я не могу знать, информация закрыта, и даже люди, семьи, которые выходят по литвязень, мы не особо знаем информацию вообще, как там дальше идет жизнь, с чего как бы у них вообще начинается подтримка. Но на самом деле, вот если говорить про нормальную ситуацию, да, то это, конечно же, сразу выходишь, это начинается медицинский осмотр, это психологическая помощь, это абсолютное вот уют и спокойствие окружать человека, дать ему возможность осмотреться, посмотреть, потихонечку почитать, повникнуть в ситуацию, что и как. Но опять же, это, я сейчас, наверное, даже больше говорю про здесь, про люди, которые оказываются за пределами Беларуси, к сожалению, потому что, ну, это тоже испытание еще то, конечно, оказаться здесь и быть в этой вынужденной эмиграции, но здесь, по крайней мере, можно рассчитывать на то, что ты спокойно можешь попросить помощи, то есть ты можешь ее огласить, ты можешь ее сказать, проговорить, даже видео там сказать текстом, тебя опубликуют, тебя даже продвинут, есть гарантия того, что ты хоть что-то ну, получишь, ну и плюс как бы тобой займутся, по крайней мере, и какой-то ты медицинский осмотр пройдешь и так далее и тому подобное, ну и все остальное. Как бы осиродие такое, особенно вот я говорю про например, конкретно, вот, допустим, Польшу, да, Варшаву, знаю, что здесь человека примут и попытаются сделать максимально, сделают максимально то, что в наших силах, да, то, что, как люди чувствуют себя в Беларуси, и как бы там хотелось бы, чтобы там было точно так же, как сейчас, но я думаю, что им там сложнее намного, потому что ты выходишь из одной тюрьмы в такую более лайтовую, все равно ты кричать на всю улицу не можешь, там просить помощи только вот, только близкие, а если люди выходят, и у них нету, допустим, определенного количества близких, и те близкие, там и друзья, и не отвалились ли они за это время, пока он сидел, а даже те, кто остался, они боятся ли они помогать, чтобы вдруг и того, этого человека за помощью не посадили. Это очень вообще такие вопросы, которые, на которые вот у меня нету ответа, вот, например, для политвязней, которые выходят в Беларусь, остаются. Не знаю, мне очень хочется, чтобы они там попытались вести как-то жизнь, и чтобы им помогли. Главное, чтобы рядом с людьми оказались люди, которые их поддерживали и будут поддерживать. Это самое важное. Вот прям самое важное.
2: Внутри Беларуси праз тотальный контроль репрессий допомагать вязням стало вельми небеспечно. А вот какие такие реальные способы и максимости подтримки все еще застаются у людей, как думаете, какие живут в Украине?
1: Ну вот я проговорила, наверное, немножко те, которые живут в Украине. Ну, вы знаете, что я, наверное, сейчас, ну что такое, ну, нужно быть реально смелыми там людьми. Вот. Ну или, по крайней мере, все делать... Ой, господи, даже не верю, что я это говорю. Тихонечко, ну, боже, ужас какой-то. Но, к сожалению, это так. Ну, вот реальности жизни таковы там в Беларуси, что... Ой, божечки мои родненькие, что... Во-первых, главное, чтобы просто эти люди были. А уж как там помочь? Они найдут возможности. Главное, чтобы было желание и было кому это делать, чтобы люди не были одиноки, когда выйдут. Вот. А как уже у них там внутри это все происходит, я бы очень хотела знать, но я не знаю, к сожалению.
2: Беларусская диаспора замежала здесь так сама. Акции, сборы... Часами здається, що це вичерпаний ресурс, і то які нові інструменти і форми допомоги повинні використовувати білоруси за межою сьогодні?
1: Ой, вот это вот вы правильно очень сказали, что, к сожалению, ресурсы истощаются. Опять же, по разным причинам. Возможно, у кого-то действительно не безграничные ресурсы, да, например, материальные. Плюс кто-то, еще раз говорю, что может выгореть, кто-то, может быть, на какие-то моменты может обидеться, кто-то что-то. Ну, в общем, разные ситуации могут быть. Поэтому, да, к сожалению, я вижу, как идут сборы, что сборы, допустим, там, о которых оглашают, там, по каким-то там нашим, допустим, каналам, там, в Ютубе или там в Телеграме, или в фейсбук-группах, то еще как-то продвигаются. А сколько таких сборов? Их же прям целая куча, если посмотреть. И они прям так медленно движутся. И я даже не знаю, собирают ли люди хотя бы там какую-то часть от той суммы, которую они заявляют. К сожалению, это так. Какие-то новые формы. Честно говоря, как я считаю, ну, как бы и на себе же испытавшие это дело, и видя все, как происходит и на данный момент с людьми, общаюсь с политвязнями, которые и вышли и в последний, в предпоследний. Ну, в общем, у нас же понятное дело, что круг общения, он один уже другого нету. Вот, то, в принципе, все, что предлагается инициативами сейчас здесь, за рубежом, по крайней мере, вот конкретно вот тут в Польше и так далее, я считаю, что этого достаточно. Единственное, что внутри самих этих ресурсов, ресурсы сами по себе потихонечку истощаются. И желание, и возможность, потому что те, кто помогают, в основном тоже такие же люди, которым тоже не в какое-то время помогали, и им нужно жить свою жизнь как-то дальше, потому что все это не заканчивается. Вот. Но новых я считаю, что у нас все инструменты, они все присутствуют, помощи политзаключенным, по крайней мере, здесь.
2: И что для человека из него не свидетельствует про то, что про его не забылись? Какое поведомление, чи там слово подтримки вы хотели передать тем, кто зараз чекает своих близких в этом контексте?
1: Ой, главное, вот я об этом говорила, и прямо вот с красным знаменем вот это вот говорила бы, что обязательно ждать, и чтобы человек, который выйдет, он прям был окутан пониманием, заботой, ну, в общем, вот, уютом, дать человеку все то, чего он был лишен, а именно вот поддержки именно от родственника, потому что какая-никакая, как мы уже знаем, коммуникация в любом случае происходит. Человек, знаете, такое существо, как я говорю, которое привыкает к любым условиям, да, какие бы они жуткие, ужасные не были, по себе помню, вот, и от этого нужно еще человеку, когда он выйдет, из этого, когда его вынимут из вот этого вот той среды, в которой он был там годы, его нужно подождать и быть терпеливыми людям, чтобы понять и принять человека, пока он будет адаптироваться из одной среды в другую, потому что это переход тоже очень-очень-очень сложный. Я даже не могу представить, насколько людям тяжело, просто вспоминая себя, как я недолго совсем провела время по отношению ко всем остальным в СИЗО, и я адаптировалась, наверное, недели две или три, а люди годы просидели. Ну, в общем, это очень тяжело. Главное родственникам набраться терпения, заботы, вот этого всего, и быть просто рядом, постоянно быть рядом, на подхвате с этим человеком, не оставлять их одних, ну, в общем, прям постоянно быть рядышком. Это самое важное, самое важное. И вот прям любить, и вот прям уютом, вот обнимать, и, я не знаю, целовать, кто что любит, понимаете? Вот, поэтому я считаю, это прям очень важно. Ну, это вот прямо вот самое важное, даже, наверное, важнее, чем деньги.
0: Гэта, кажа, была палізняволеная Святлана Бараноўская. Нават пра 6 гадоў пасля падзеяў 20-го году падтрымка палітвязняў і іх сем'яў застаецца галоўным довадам таго, што грамадства не забылася на іх ахвярнасць. Праз 7 хвілінаў дазнаемся пра жыццё беларусаў у Арменіі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши.
3: Владимир Зеленский накировал Дональду Трампу терминовый лист. Латвия узмацняя оборону от беспилотников на мяжи с Россией и Беларусью. У Белостоку отзначили день мясового самокирования.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Президент Украины Владимир Зеленский накировал лист президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу, у яким поведомил про нарастающую проблему с недохопом сродков супрацьповетранной обороны во Украине, особливо тех, что могут перехопливать баллистичные ракеты. Про это пишет Униан. У листе Владимир Зеленский отзначил, что Украина у значной ступени залежит от поддержки США в обороне своей поветренной просторы. Так само он выказал занепокоенность тем, что теперешние поставки узброенью уже не отповедают узровню погрозы и попросил допомогу у их повеличении. И он звернулся с просьбой протягивать подтримку с боку американского керавництва и Конгресса, у тым лику поставлять ракеты и системы типу «Патриот», каб эффективно супростоять российским ракетным ударам. Президент Украины подкреслил, что большесть ракет можно перехопить при достатковой колькости сродков СПА. Зворот з'явился на фоне новых массированных ударов России и погроз Москвы наносить удары по Киеве и центрах принятия решений. Сегодня на войсковой базе «Селия» у Латвии проходит международный дроновый саммит. Атуль стало ведомо, что краина узмацняя оборону от дронов на мяжи с Россией и Беларусью. Мы плануем разгорнуть группы перехопников на протягу наступных двух тыдню, сказал агентству «Рейтер» Модрис Кайрис, керавник Центру компетенций автономных систем латвийской армии. И он поведомил, что экипажи будут складаться с групп до 4 солдат у транспортном сродку повышенной проходимости. Яны смогут знищать беспилотники, что наближаются у радиусе 10 километров. Колькость таких групп, которые будут патрулировать 400-километровую мяжу Латвии с Россией и Белоруссию, засекреченная. До темы белорусской политики. Белорусский правооборонца и громадский активист Роман Кисляк с Грузии обраны у новый склад Координационной Рады. Все лето он прошел у Раду у складе блока АГП. Разом с ним интересы белорусов у Грузии у Координационной Раде будет представлять и спортсменка Марина Зеленая. Комментуючи свое обрание, Роман Кисляк отзначил, что разглядая працу у Координационной Раде, як махчимость отстоивать интересы белорусской супольности у этой закавказской краине.
4: Мой приход в Координационную Раду связан с тем, чтобы усилить голос белорусов в Грузии. Мне кажется, что у нас белорусов, которые здесь живут или находятся, в общем-то, сложное положение с легализацией, и те, кто хочет уехать, тоже не у всех это получается. Поэтому вот прежде всего на это буду фокусировать свое внимание в работе Координационной Рады. Также очень важный вопрос – это улучшение эффективности работы демократических сил, и прежде всего Координационной Рады. Мне кажется, она достаточно неэффективно работает.
3: Поводле Романа Кисляка, белорусы в Грузии могут не хваляваться за свою безопеку.
4: Пока что не было случаев экстрадиции белорусов к Грузии в Беларусь. То есть запросов нет. Мы знаем о некоторых случаях депортации, но, насколько мне известно, он не касается политически активных белорусов. К сожалению, тут белорусы совершают преступления, правонарушения, становятся нелегалами в Грузии. И, в общем-то, именно за это грузинские власти депортируют. Недавно было несколько человек депортировано.
3: Грузия с 2021 года была перевалочным хабом, проз які прайшлі некалькі десятков тысяч белорусов.

0: Сегодня господарство 1554 день полномасштабной войны в Украине, которую распочала Россия. И сегодня изменилась концепция утримания межу на вымотывание ворога. Мета сделать так, как у противника не было силы для протягу наступу. В этом переконаны керовник программы безпеки Центру глобализма «Стратегия-21», войсковый марак в отставце Павел Лакейчук.
1: Тупик – это когда в стену уперся. Стена в данном случае силы обороны Украины. Маневренная стена. В 2026 году министр обороны Украины Федоров поставил задачу перед силами обороны уничтожать порядка 50 тысяч русских оккупантов в месяц. Это, конечно, такая чемпионская планка, верхняя межа. Но идея понятна. То есть меняется концепция обороны с удержания рубежей к изматыванию противника. Цель сил обороны меняется на то, чтобы у противника не стало сил для продолжения наступательной операции. То есть уничтожаться должно убыль личного состава, потери личного состава должны быть больше, чем может дать его мобилизационная машина. В лучшем случае должно только восполняться текущий некомплект, но не смог, чтобы противник накопить соответствующие резервы. Но в идеале и то вместе.
2: Удары украинских дронов у глубину России становятся все больше масштабным с каждым кроком. А как это может поплывать на стратегию этих боков? И что далее чекать от развития подеев?
1: Тут надо разделить на несколько моментов. Потому что мы, ну, с точки зрения применения сил, да, middle strike и deep strike – это как бы одно и то же. Это одна и та же операция на самом деле, элементы одной операции, когда сначала воздушные силы, военно-воздушные силы, силы беспилотных систем, другие компоненты пробивают окно в вражеской противовоздушной обороне, в это окно выходят. Соответственно, ударные средства на среднюю дальность, на максимальную дальность. И с этой точки зрения тем, кто организует, координирует эти удары, им без разницы, это deep strike или middle strike. А с точки зрения командира оперативного звена это серьезное отличие. Потому что удары на среднюю глубину, это от 50 где-то до 200 километров, это удары непосредственно по вражеским тылам. Тыловые пункты управления, склады боеприпасов, склады горюче-смазочных материалов, подвоз, логистика. Вот все это становится целями ударов. А удары на дипстрайки – это удары, направленные на поражение вражеского военно-экономического потенциала. То есть это военные заводы или нефтянка. И если вот в мидлстрайке результат очевиден, вот да, сегодня попали, завтра враг не может. Для дипстрайков, ну, такую последовательность, такую закономерность отследить сразу довольно сложно. Можно спорить там, влияют украинские дипстрайки на производство, на способности российские производить и зарабатывать на экспорте нефти или нет. Или уничтожение там одного, двух, трех заводов по производству химических веществ, оно повлияет на производство боеприпасов в целом или нет. На самом деле это не так просто очевидно, но я думаю, что просто работа тяжелая.
2: Як думаете, а вот коли мы будем глядеть на этот белорусский вектор, чи застоится еще такая реальная погроза, что белорусское войско, чи там Беларусь может быть утягнутая у войну?
1: Да, такая угроза существует с самого начала. С 2022 года нужно понимать, что когда российские оккупанты вошли к нам на Киевщину, на Житомирщину, с территории Беларуси, согласно с принципами Организации Объединенных Наций и международного гуманитарного права, Беларусь стала соучастником агрессии против Украины. Белорусский режим стал агрессором, и Лукашенко об этом знает. Конечно, он рассчитывал, что Путин быстренько победит, и все это спишут, победителей не судят, а вышло все по-другому. Поэтому чем дальше, тем Лукашенко больше на растяжке находится между хотелками Путина. Путину нужна белорусская армия. Путину нужно как раз вот ту мобилизационную яму, о которой мы говорили прежде, преодолеть. Нужна фора. Вот белорусская армия, 40-60 тысяч готового, одетого, подготовленного личного состава у Лукашенко есть. Но Лукашенко не отдает их, потому что он сидит на силовиках, все это знают. И он знает, если у него еще забрать армию и спецслужбы, то он не нужен ни белорусскому народу, ни своим хозяевам в Москве. Выбросят как использованный материал. Поэтому он пытается лавировать, максимально демонстрировать Путину свою преданность и готовность к применению сил. И по большому счету само нависание, возможность нападения со стороны Беларуси, она уже играет на руку Путину. Потому что мы вынуждены на это потенциальное направление перебрасывать дополнительные силы, которые нужны на ключевых направлениях, да, где-то под Покровском или Константиновкой. Мы вынуждены производить минно-взрывные заграждения, инженерное оборудование театра, чтобы где-то сейчас бы на юге Днепропетровщины или на востоке Запорожщины это проводить, а приходится на белорусском направлении. Ну, поэтому Путин уже этим выигрывает. А если ему удастся забрать, перехватить управление белорусской армией у Лукашенко? Ведь не секрет, что белорусские офицеры учатся в российских военных училищах. Это прошивка, понимаете? Это уже не белорусская прошивка, это уже русская прошивка. Военное училище – это не просто учебное заведение. Учатся дальше в российских, в московских академиях, включительно с Академией Генштаба. В итоге вполне вероятно, что Путин просто без ведома Беларуси, без ведома Лукашенко перехватит управление белорусской армией. Я помню 2014 год, Севастополь, Украину.
2: А что в ближайшие месяцы может стать таким вырашальным фактором в Украине, чи тем, как эта война будет развиваться?
1: В ближайшие месяцы, все-таки, я думаю, изменений радикальных не будет по направлениям вызовов. Ключевые вызовы остаются на направлениях главных ударов. То есть это северо-восток Донбасса, это битва за северо-запад Донбасса, это битва за Краматорск, по большому счету, да, и, соответственно, Покровск, Константиновка, Часовьяр, Лиман, Славянск, эти направления ключевые. И юг – это Александровское и Гуляйпольское направление. Это как вспомогательное направление удара. Если на одном из этих направлений произойдет затык, российская армия упрется в нерешаемую задачу, может быть перераспределение сил и средств. То есть направление главного удара, но какое-то вспомогательное направление будут силы переброшены. Ну а к осени, если ничего не будет удаваться, Путин будет же бить по голове Герасимова, дай хоть какой результат. Поэтому, возможно, тактические какие-то действия на других направлениях.
0: Военный эксперт Павел Лакейчук упэўнены, што вайна перайшла ў стадыю працяглага супрацьстаяння на знішчэнне рэсурсаў. Пры гэтым здольнасць Украіны пераносіць баявыя дзеянні на тэрыторыю Расіі і кантраляваць беларускі накірунак з поўначы застаюцца ключавымі фактарамі стойкасці ў бліжэйшыя месяцы.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година Беларуси, 21 у Польши.
3: Светлана Тихановская распавела об закрытой для прессы сустрэчы с украинским президентом. На белорусско-российской мяжи узмоцненные меры контролю. У Рызе запланована презентация книги автора социальных проектов Андрея Эзерина «Ген мигранта. Початок».
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: 26 травня у Киеве за зашиненными дверыма отбылася сустрэча беларускай делегации на шале со Светланой Тихановской с президентом Украины Владимиром Зеленским. Як поведомляется сегодня у телеграм-канале Тихановской, баки обмерковали военно-политичную ситуацию у регионе, погрозы сбоку России и режиму Лукашенки, а так само необходимость не допустить дальнейшего утягивания Беларуси у войну супроть Украины. Особная увага была нададена без спецы на белорусско-украинской мяжи. Так само

0: очень жестоко и так далее. То есть я считаю, что какой-то процесс вот этого, скажем так, амнистии по этим преступлениям он должен быть, но в любом случае должны быть и какие-то разборы наиболее громких дел.
1: Былы политвязень Кирилл Казей был вызволен из Могилевской колонии номер 15 после перемог спецпосланника президента США Джона Коула с Лукашенком и был депортован у Литву 19 соковика бягучего года. До інших тем. Во Украине ликвидованы менский амаповец Александр Луговский, який воевал за Россию. Информация про гэта с познаками замежник и ПВК, приватная войсковая компания, з'явилася у базе российского выдания «Медиазона». Смерть знайшла былога амаповца за день до его 32-годия, 18 снежня 2022 года. Телеграм-канал «Витебский я гуляю» звернул увагу, что особа с такими ж персональными звездками есть у списах силовиков, датычных до разгону протестов у Беларуси у 2020 годе. Згодно с этой информацией, Луговский у звания старшини милиции был кировцем первой роты 3-го взводу Менского АМАПу. Як свержает телеграм-канал, Луговский брал активный удел у задушении мирных акций протесту и за особливую жорсткость и заузятость отримал узнагороду от начальства. До информации с польско-белорусской мяжи. На помежном переходе у Бобровниках польские мытники подчас контроля кировцы грузового автомобиля знайшли у яго незадекларованную валюту. 27-годовый белорусский громадянин спробовал тайно провести с Беларусью в Польшу 17 300 американских долларов. За спробу нелегального перевозу валюты праз мяжу он был покараны штрафом у 8 000 злотых. Мытники нагадывают, что особы, якія уезжают у Еврозвяз або выезжают с Еврозвязу, обязаны поведомлять мытным органам о перевозце грошовых сродков, коли их кошт ровны або перевышая сумму, эквивалентную 10 тысячам евро. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
2: Радио «Рация». Гэта были новины, а зараз на дворе.
3: Сегодня вечера на нашем белорусско-польском помежье пануе переважно облачное с прояснениями надворье. Зараз температура поветра от плюс 12 до плюс 15 градусов без опадка в регионе. Ветер полночно-заходний умеренный от 5 до 10 метров за секунду. Температура ночи чекается от 6 до 8 градусов тепла, будет облачно без опадков так само. Температура поветра завтра днем в складе от 15 до 18 градусов со знаком плюс чекается в облачное с прояснениями надворье. Синоптики прогнозуют махчимость невеликих опадков на Городенщине и Белосточине. Атмосферный тиск ночью будет расти, днем истотно не изменится. Напереди, шановные, вас чекает музычный календарь Олеся Дубовца «Кола Дён с бородой». Я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами развитываюся. Всем покуль, почуемся завтра у четверг 28 травня. Заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 27 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Йеті Парл, Дон Уильямс, Білі Джоэл, Сіла Блэк, Брус Кокберн, а таксама гурты Сьюсі энд де Бенчіс, Краудэд Хаус, Діо, Телевізар ды Секс Пістолс. Далучайцеся. 27 травня 1921-го народилась Йеті Парл, популярная у 40-е и 50-е годы голландская спевачка, одна из двух представниц Нидерландов на конкурсе песни «Евробачення» 1956. Это был самый первый конкурс, який транслявался тогда по радио. Разом с ее Нидерланды так само представляла Кори Брокен. Не тая переможцами не стали, але удел Йеті Парл на конкурсе можно смело назвать рекордным. Яна стала самой первой выступающей удельницей, самой первой удельницей от своей краины, а так само была самой старейшей из еще живых удельников конкурсу. И она пошла с життя у жнивни 2013-го в возрасте 92 годов.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляшка, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 27 травня 1945-го нарадился Брус Кокберн, бодай один из самых плодовитых музыкаў Канады. У ягоным арсенале каля 30 альбомов, ягоное имя выгравировано на канадской аллее музычной славы. Брус Кокберн – музыка паза стылем и паза часам. Ягоная музыка стала важным унёском у развіцці таких напрамков, як рок, джаз, фолк и блюз. Усё жыццё Бруса Кокберна, по ягоных словах, натхняли некалькі рэчаў – каханне альбо страх, запал альбо жах.

0: подавал! Заколотите подавал!
1: Сера!
2: Очнись ты! Это неохристо-чекисты!
1: Какая родина!
2: Протри зрачки-то! Это неохристо-чекисты!
1: Какая вера!
2: Очнись ты! Это неохристо-чекисты! Родина! Протри зрачки-то!